Пейл створа яврі нюйкою, коснюйко, коснюйко, тонуться нюйм лешкандаш, ой-ой-ой-ктон, ой-ой-ой-ктон. Нюйм легандага нюйкою, пейл створа ёва нюйкою, коснюйко, коснюйко, тонуться нюйм лешкандаш, ой-ой-ой-ктон, ой-ой-ой-ктон. Нюйм легантага нюйкою, пейл створа тватре нюйкою, коснюйко, коснюйко, тонуться нюйм